0: Стоп. Мы Мерщики суд наш. Старк.
1: Сик.
0: Сик.
1: Мерщики.
0: Зинтюрка в мешке.